Я шепнув себе только ура. Я промолвил всего лишь вперед. И когда наступила пора, я сказал: до свидания, народ. Я не думал, какой я боец. Я не ведал, какой я солдат. Но я чувствовал скорый конец, сделав первый свой шаг.

пройти эти 10 шагов. И тот, кто покинет свой дом, беззащитен от новых богов. И я должен готовиться к смерти за 10 шагов.